0: Сейчас очень атмосферная вещица. За стильный саунд также похвалим. И проникновенный текст трека тоже без внимания не оставим. Что сказать, самое настоящее музыкальное комбо собрал Дивок. Очень круто. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы вместе с тобой будем наслаждаться лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Особое внимание обрати на новинку. Новинка просто изумительная. Уорринер и Лорин появятся с темой Let Me Forget You. Слушаем обязательно. Прежде лови Кейти Дикей Бамбл Лео, а также Эйву Макс с суперхитом Спары Фейк здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Foreigner и Лорен с новинкой Let Me Forget You. Позволь мне забыть тебя. Только что. Но я тебя точно забыть не позволю. И еще раз напомню о грядущем уникальном событии, которому вот просто нет аналогов. Уже 25 сентября состоится живой завтрак с бригадой У с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум. В Элловике разбудят всю страну и подарят огромное количество подарков. Вход, конечно же, свободный. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже бесплатные. А еще ждем выступление лирика группы Айова, Звонкова и Тима Белорусских, а еще Богдана Медведя, который на секундочку впервые приедет в Россию, как раз-таки ради живого завтрака. Бери друзей и обязательно приходи. Подробности на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новый Чел уже через мгновение.

0: Прям еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Впереди Two Colors с шикарной новинкой «Примадонна». Чуть раньше лови Cat's Eyes Story Animal. А еще не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречаем Марка Ронсона и Бруно Марса, Пинка на это Руса и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на

0: Мадонна только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее зацикливаться не будем. И от дэнс-попа перейдем к диско-хаусу. Another A54 Ultra Talk to You совсем скоро. Прежде лови поп R&B тему Джайфу Миадзейна. А вот еще раньше вдарим немножко альтернативного рока вместе с бандой Temper City. Супер-хит Self-Away уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

невероятная новинка Shine прямо сейчас. Лишний раз убеждаемся в том, что большое количество звездных артистов на одном треке может спокойно ужиться. Да, и более того, выдать самый настоящий хит. Круто. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Дэвида Гетту так просто не отпустим. Встречаю его в компании Бибер Рекса с вещицей Sad Girls. Прежде послушаем Мануары и Нелли 3-2-1, а также Дати с суперхитом Take Me There. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Почему нужно сделать приемник громче? Правильно, правильно, потому что следующие полчаса суперхиты будут греметь без остановок здесь, на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. С нами Богдан Медведев с темой «Count on me». Не пропусти «Miss Moss» и «Story Hello», «The Sun is Up», «Where».

0: еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Келвин Харрис и Реган Боумен, Ларина и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, мы встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Да, кстати, это...
0: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
1: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты.

0: больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Богдан Медведев, Count on Me. You can count on me, and I'm

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Ну а сперва, прежде чем озвучить гороскоп, так скажу, если уикенд крутой, то и гороскоп тоже должен быть крутой. Ну давайте проверим. 13 сентября сегодня. Поехали. Овны. Появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Держитесь. Тельцы. Избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы. Даже расположенное к пессимизму настроение никак не обращит этот день. Раки. Не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится и работой позаниматься, и хорошо отдохнуть тоже. Скорпионы, вероятные радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы ни хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать

0: развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784. 712-16-37.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: Европа.

0: для Насти. Настя, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. А откуда ты? Из какого города?
1: Саратов.
0: Саратов. Я прямо слышу, ты как будто бы едешь, знаешь, такая... В карете.
1: Да, я еду на работу.
0: По улицам Саратова. Едет
1: да,
0: Настя.
1: Да, так и есть.
0: Хорошо, здрасте, Настя. Мы очень рады тебе, что ты дозвонилась к нам. Ты уже проснулась? Ты бодра и весела?
1: Да.
0: Подтверждаешь факт. Хорошо. Мы тебя встречаем здесь уже буквально как победителя. Смотри. Хорошее начало. Но давай так, получишь гораздо больше аплодисментов, а может и еще кое-что. Выключи только радио. Разговаривай со мной, как со своим. Давай так, значит, получишь больше аплодисментов, а может и еще кое-что больше от Европы Плюс, если поможешь найти мне утку. В чем суть? Играем так. Я называю тебе два факта о каком-то артисте, а может быть группе, там как пойдет сейчас, разберемся. А тебе нужно догадаться, какой из этих фактов чистые враки. Я прямо заранее предупреждаю, этот факт утку я на коленке придумал. И тем сложнее и интереснее будет игра. И она начинается прямо сейчас. Ты готова?
1: Готова.
0: Слушай внимательно. Есть такая инди-поп-рок группа Imagine Dragons. И вот что гласят два моих факта о названии этой группы. Факт первый. Главный солист Дан Рейнольдс является фанатом сериала «Игра престолов». Ты смотрел, кстати, такой?
1: Нет, не смотрела.
0: Прекрасно. Особенно наш Дэн был влюблен в ту самую Дайнерис, да, бурерожденную. И так ему нравилось, когда она говорила «Дракарис», что Дэн, значит, решил переименовать группу в Imagine Dragons. Хотя раньше группа называлась Seven Misters. Вот такой первый факт. Как он тебе?
1: Пока я в сомнениях.
0: А ты знаешь, что такие Imagine Dragons?
1: Да, группа, я это знаю.
0: Ура, у нас есть 50% на пути к победе. Факт второй. Название Imagine Dragons является анаграммой секретной фразы, которую участники придумали еще до своей популярности. Но что это за фраза, зашифрована в этой анаграмме, никто не знает. Ну, не раскрывают они секрета. Такие скрытные ребята вообще. Настя, что думаешь? Какой факт?
1: Так, какая из них фейковая?
0: Да, да. Какая из них утка? Неправда.
1: Я думаю, первая.
0: Первая? Да ты хорошо думаешь.
1: Спасибо.
0: Ох, здрасте, Настя, какая ты молодец. Приятно, приятно с тобой было поработать. Спасибо, что нашла утку в этот раз. Действительно, название группы Imagine Dragons является анаграммой. Что она из себя представляет, никто пока не знает. Но я уверен, Настя, что ты рано или поздно это вычислишь, правда же?
1: Обязательно.
0: Молодец.
1: Сейчас смотрю.
0: А насколько из 10 ты любишь слушать музыку?
1: Я это делаю постоянно, поэтому я думаю, на все...
0: 10%. Все 10?
1: 10 баллов.
0: Это правильный ответ, потому что за него ты получаешь беспроводную колонку Европы Плюс. Я тебя еще раз поздравляю.
1: Ура, спасибо огромное.
0: Классного тебе дня и крутого уикенда.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: вами Дмитрий Королев. Встречайте.
1: Доброе утро. Макс, приветствую, друзья. Искусственный интеллект школьникам разрешен, но не всем. Путешествия по родным просторам станут комфортнее, а заграничный отдых дорожает. Подробности далее. Минпросвещение определило, с какого класса школьники могут пользоваться искусственным интеллектом. Например, ученикам 5-11 классов разрешено применять ИИ в учебном процессе для поиска информации. Также старшеклассники могут пользоваться искусственным интеллектом в проектной и исследовательской деятельности. Но применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личных знаний. А вот младшеклассникам пользоваться искусственным интеллектом самостоятельно нельзя. Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также повторил, что их встреча может состояться только в Москве. Ну и, как ранее добавил глава МИД Сергей Лавров, приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры – жест доброй воли со стороны России. Тем временем, как заявил один из американских переговорщиков по украинскому конфликту, зять президента США Джаред Кушнер, самый сложный вопрос на консультациях – территориальный вопрос. Именно в нем позиции сторон остаются противоположными. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ранее посетили Москву и встретились с Владимиром Путиным. Во время визита обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры полезными для обеих сторон. Сделать путешествие по России комфортнее, а отрасль сильнее. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поручение по развитию туризма. Главный акцент на кадры и инфраструктуру. Например, для новых курортов на Минводах чиновники определят потребность в водоснабжении и водоотведении. На Золотом кольце проработают развитие сервиса, заправок и речных причалов. С будущего года изменятся стандарты отрасли, а преподаватели турдисциплин в вузах и колледжах начнут отправлять на регулярные стажировки. Ну и зимний отдых в Египте стал дороже на 10-20%. Это связано с началом высокого туристического сезона в стране, а также перетоком отдыхающих с ближневосточных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, как отметила исполнительный директор организации Майя Ламидзе, повышение цен на путевки не отпугнуло отдыхающих, потому что Египет остается одним из наиболее бюджетных зарубежных направлений. Ну и в завершении выпуска официальный курс валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 84 рубля 26 копеек, единая европейская сегодня и завтра 97 рублей 87 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Макс Филин и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

каковы бы ни были сейчас обстоятельства, где вы сейчас на работе, там, да, или, может быть, по делам, по каким-то куда-то мчите, отдыху место мы всегда найдем. Вот что мы скажем. А еще в крутом уикенде всегда найдется место для классных игр и подарков для вас. Без этого, ну, совсем никак. Это база, это наш роскошный минимум.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Ну, тут, как говорится, любишь кино? Понятно. Любишь сериалы? Понятно. Чё понятно? Любим, конечно, мы это дело, скрывать не будем, смотреть разные сериалы. Осень разве не для этого придумали? 100% именно для этого. Вот поэтому сегодня в Киномиксе представляю вам главные сериалы этого сентября. По традиции, один из сериалов поможет вам сегодня в игре «Киномания», которая тоже пройдет в этом часе. Так что слушайте внимательно и берите на заметку. Ну а пока я представляю вам эти самые главные сериалы сентября. И вот сериал первый. «Гангстерленд», часть вторая. Харриганы переживают внутренние кризисы и продолжают бороться за власть с крепкими конкурентами вроде Стивенсонов всеми возможными способами. Тут была большая интрига, конечно, и она сохранялась какое-то время, но все стало на свои места. В проекте остается Том Харди. Было непонятно, будет, не будет. Сказали, будет. Том Харди будет. Том Харди выйдет. Том Харди в проекте, несмотря на разногласия с продюсерами сериала. Продолжение расскажет о противостоянии лондонских криминальных семей Харриган и Стивенсон, империя Харриганов, трещит, значит, по швам, а тот самый решала Гарри Дасоуза снова оказывается в эпицентре хаоса. Сериал второй. 16 сентября стартует премьера 6 сезона проекта «Медленные лошади». Диана Тавернер втягивает, значит, команду Слоухауса в опасную игру на выбывание и месть. Архив самого этого отдела, значит, зачищают, а агенты действуют в отрыве от Ридженс Парка. Это такой ироничный британский шпионский триллер об отделе ссылки для агентов британской разведки Ми-5, совершивших фатальные ошибки на своей службе. Звучит уже интересно. Критики ожидают, что 6-й сезон станет самым напряженным с точки зрения сюжета и темпа тоже за всю историю этого проекта. Сериал третий. Если какая-то история уже на 6-м сезоне, то что-то только начинается, а именно сериал «Нили», спин-офф сериала «Джек Ричер». Фрэнсис Нили, бывший бойцовый специалист 110-го специального следственного подразделения и бывшая сослуживца Джека Ричера, ставшая частным детективом в Чикаго. Значит, завязка такая. Гибель близкого друга в странной и очень уж подозрительной ситуации. Нили не верит в эту случайность и, что правильно, начинает расследование. А мы с вами что? Правильно отправляемся на сайт europaplus.ru и смотрим нашу подборку, полную коллекцию 10 главных сериалов этого сентября. И, конечно, и ждем здесь, в этом часе, игру «Киномания».
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: сладкие будут у нас осенние ночи. Это все тоже возможно, тем более здесь, тем более на Европе Плюс. Дальше у нас в планах в крутом уикенде послушать много классной музыки. Встретим девчонок Cat's Eye, будет также Usher. А еще сыграем в киноманию и узнаем гороскоп.
1: Реклама. Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС для лиц старше 16 лет.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так, смотрите, смотрите. Да, все, звезда упала. Звезда упала, желание все загадали, и звезда нам вот что рассказала. Ребята, 13 сентября сегодня, ловите гороскоп. Овны, появится соблазн бросить начатое на полпути, но не стоит ему поддаваться. Тельцы, избегайте неоправданного риска во второй половине дня. Близнецы, даже расположенные к пессимизму настроение, никак не омрачит этот день. Раки, не бойтесь касаться вопросов, которые раньше вызывали горячие споры. Львы, не стоит рассчитывать на легкие успехи, сегодня надо потрудиться. Девы, вернуть угасшую уверенность поможет участие в каком-то коллективном мероприятии. Весы, гармоничный день, получится как бы и работой позаниматься, и хорошенько отдохнуть тоже. Скорпионы, вероятно, радостные события в семье и отличные новости, касающиеся близких. Стрельцы, как бы ни хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться сегодня. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых, а еще на суперхиты здесь, в крутом уикенде. Впереди классные девчонки Кэтсай и игра Киномания.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Игромания.
1: Чтобы сделать великий фильм, нужны три вещи. Сценарий. И еще раз сценарий. Это кто такие умные вещи говорит? Альфред Хичкок так сказал. А чтобы состоялась наша игра «Киномания», нам нужен киноман и еще раз киноман. И это, возможно, Регина, которая к нам дозвонилась. Регина, привет!
2: Привет.
1: А откуда ты к нам дозвонилась? Из какого города?
2: Из Уфы.
1: Из Уфы. Ну, Уфа уже проснулась. Уфа уже не спит, правда же?
2: Да.
1: Угу. Регина, а ты любишь кино?
2: Люблю.
1: Угу. А пойдем в кино?
2: Конечно.
1: Согласна. Приятно. А какой бы фильм ты хотела посмотреть? Ну, так, по жанру. Легкий,
2: ненавязчивый, чтобы было весело.
1: Ой, подходит мне все это. Ну, давай поговорим об этом позже. А пока давай разберемся с нашей игрой «Киномания». Я так понимаю, кино ты любишь, и у меня к тебе такое предложение. Значит, я загадал какой-то сериал, на этот раз это сериал. Тебе нужно его отгадать. У меня есть три подсказки, я тебе буду их постепенно озвучивать. Как только ты понимаешь, о каком сериале идет речь, ты можешь мне сказать «Стоп, игра!» и назвать название этого сериала. Ты слушала, кстати, «Киномикс» сегодня?
2: Практически слушала.
1: Хороший ответ. Я буду разбирать его на каких-нибудь лекциях по филологии. Итак, подсказка номер один. Ты готова?
2: Готова.
1: Ну, поехали. Это сериал в каком-то смысле о списанных героях, которые когда-то работали в британской разведке, но за какие-то неудачи их списали. Хотя герои продолжают попадать в эксцентричные ситуации, вокруг этого и строится весь сериал.
2: Примерно я догадалась. Я, по-моему, запомнила.
1: Примерно? Если не уверена, может быть, еще подсказка. У меня есть две штуки.
2: Ну, давайте.
1: Берем? Еще. Ну, давай. Slow House. Или, простите, Дом тупиц. Сюда отправляют шпионов, которых нельзя уволить по разным причинам, но держать в главном офисе их тоже больше нельзя. Они занимаются скучной бумажной работой и дожидаются окончания карьеры. Как-то тебе стало легче?
2: Если я не ошибаюсь, то это «Медленная лошадь».
1: Класс! Ты молодец.
2: Спасибо.
1: Да! Да, Slow Horses, «Медленные лошади» списали ребята. Ты выигрываешь классную фирменную футболку от Европа Плюс. Таня, в кино ходить надо, кино смотреть надо. Сериалы «Осень» сама для этого абсолютно создана, чтобы мы с тобой погружались в кино и сериалы «Маню». Я тебе желаю классного дня и, конечно, крутого уикенда сегодня.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: финале крутого уикенда на Европе Плюс. Это мистер Моби. Why does my heart feel so bad? Даже здесь, в 7 часе новом, продолжим. Крутой уикенд продолжится с новыми лучшими хитами. Встретим рубрику «Горячая новинка». И не только. Сыграем еще в классную игру. Подаем подарки. Гол жду в часе новом.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Прямо сейчас пара минут об интересных мировых событиях. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Гонки болидов провели на итальянской трассе Имола. Внутри машин нет ни руля, ни педали, ни человека. Управляет ими искусственный интеллект. Это первая в Европе гонка полностью беспилотных болидов. Команды используют одинаковые автомобили на базе Dallara Superformula. Подобного рода гонки уже дважды проходили в Абу-Даби. В обеих победила немецкая команда. А вот на сложной трассе Имола действующий чемпион приехал пятым. Первым финишировал болид команды из Объединенных Арабских Эмиратов. Беспилотный электромобиль Tesla CyberCab начал перевозить пассажиров в Остине в Техасе. Услугу можно заказать через приложение роботакси. Но поездки пока доступны только в ограниченной части города. Причем сначала они будут демонстрационными, потом станут платными, но цену пока не озвучили. В турецком городе Балыкесир необычно отмечают День независимости. Во время праздника по городу гуляют монстры. Они бросаются на зрителей, пугают их страшными криками и разрисовывают им лица черной краской. Называют этих страшилищ тулута-бакларами. Сейчас эта часть праздника, а более 100 лет назад, была формой сопротивления греческим солдатам во время Второй греко-турецкой войны. Гигантские цветочные инсталляции на платформах проехали по городку Зюндерт в Нидерландах. Все композиции сделаны из георгинов. Это крупнейший цветочный парад в мире. В этом году мероприятие отмечает 80-летний юбилей. В параде участвуют 20 деревень. На украшение каждой платформы ушло 500 000 георгинов разных сортов. А на работы потребовалось несколько месяцев. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса готовят к открытию в Лос-Анджелесе. Объект построен на территории в 4 гектара. Здание включает 33 галереи, 2 кинотеатра, библиотеку, ресторан, кафе и пространство для посетителей. В одной из галерей разместили коллекцию, связанную со «Звездными войнами». Среди экспонатов — фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO. Наряды героинь романтических комедий 90-х годов стали трендом текущей осени. Инфлюенсеры все чаще вдохновляются образами персонажей из культовых ром-комов, причем разных стилей. Так, например, любительницы фильма «Вам письмо» приобретают классические предметы гардероба, среди которых черное пальто, водолазки и пиджаки. А героиня Кэтлин Келли, которую сыграла актриса Мэг Райан в этой же картине, обрела не менее широкую популярность у модниц. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Максом Филиным.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗ-Догма-5».
1: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса. Собственной рекой во дворе. Клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Ну, кто не проснулся, я не виноват. У нас тут уже стартует третий час крутого уикенда. Кстати, может и не надо было вам даже просыпаться. Все-таки воскресенье сегодня, день такой. Можно позволить себе быть немного на лайте. Все можно делать так слегка. Даже если вы на работе, делайте больше перерывов. Если вы где-то на даче, давайте ближе туда, к мангальной зоне, подальше от орудий труда и поближе к динамикам. Конечно, откуда звук, потому что дальше будет хорошо. У нас в планах крутого уикенда. Кенди горячая новинка, что-то совсем свежее, что вы еще не слышали, никогда-никогда. И еще кое-что про музыку. Это новая игра в крутом уикенде, хит под...

0: Уже время горячей новинки в крутом уикенде. У нас сегодня почетный гость, вы все его знаете. Думаю, что даже вы все его любите. Скажите, как его зовут? Дэвид Гетта. Да, мастер, гуру электронной танцевальной музыки, безусловно. И сколько уж крутых хитов он подарил нам, вообще не сосчитать. Даже не будем пытаться. На этот раз в горячей новинке Дэвид Гетта представит совместную работу с итальянским диджеем Хайптоном. Он не один сегодня, Дэвид Гетта. Это уже, кстати, не первое их сотрудничество. Еще 3 года назад музыканты экспериментировали, что-то делали. Ну а буквально на днях, позавчера, Дэвид Гетта и Хайптон представили сингл «You and I, Me and You». Мы послушали, нам понравилось. Теперь дело за вами. Зацените трек прямо сейчас в горячей новинке.
1: Крутой уикенд на Европе+.

правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: ситуации, как бы не хотелось попробовать силы в чем-то новом, лучше от этого воздержаться. Козероги, день позволит вернуться к старым делам и успешно их завершить. Водолеи, поделитесь с кем-то своими заботами, так вы почувствуете себя спокойнее. Рыбы, сегодня вы можете рассчитывать и на поддержку звезд, и на помощь знакомых. А еще на Imagine Dragons, кстати. Вот мы им скажем «Дракарис», и они сразу же отыграют «Radioactive». Смотрите.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
2: Богдан Медведев. Count on me.
3: You can count on me. And now

0: Приключения для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание!
10: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
11: Мой миллиметр зашкаливает.

0: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: А нам их надо расколдовать. Все просто, в принципе. Давайте прямо сейчас узнаем, кто будет расколдовывать. Алло, доброе утро, кто к нам дозвонился?
1: Доброе утро, Кузьма.
0: Привет, Кузьма. Кузьма тебя зовут, да?
1: Да.
0: Ты такой редкий, Кузьма. В смысле имени. А откуда ты, Кузьма?
1: Казань.
0: Казань, классно. А, Кузьма, на сколько из 10 ты любишь музыку?
1: На все 100.
0: На все 100. Тогда, мне кажется, мы с тобой хорошо пойдем, хорошо сработаемся. Значит, игра «Хит под прикрытием». Что тебе предстоит делать? А, у нас есть искусственный интеллект. Он взял какую-то очень известную песню и отгенерил ее. Отгенерил так, что ее узнать можно только по тексту. Я тебе прям заранее советую только на него и ориентироваться. Вся надежда на текст. Мелодия там совершенно другая. А твоя задача дальше будет угадать оригинал этой песни, кто ее исполняет. Готов?
1: Готов.
0: Я верю в тебя, с задачей справишься. Итак, поехали, слушаем.

0: выслушать мои варианты ответа. Ну, я готов.
1: А я хочу сразу же попробовать. Я?
0: Кому уступить? Тебе или мне? Да давай уже, а? Ладно, говори. Чего уж там?
1: Попробую рискнуть. Мне да. кажется, это если я буду танцевать, моя Мишель и Паста поет.
0: А если спеть?
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Как будто искусственный интеллект только что еще сгенерил одну версию. Чувствуешь? Давай послушаем.

0: Плюс, поздравляю!
1: Ура, ура, ура!
0: Классного тебе дня, Кузьма, Казани, большой привет и крутого уикенда тебе. Пока!
1: Пока!
2: Хит под прикрытием на Европе+.

0: Мадонны Let Me Die.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Встречайте.
1: Здравствуй, Макс, приветствую всех. Россиянам разъяснили сроки отопительного сезона. Правительство будет следить за ценами на продукты, а деньги давать детям полезно. Подробности далее. В Госдуме напомнили условия включения отопления в регионах. Местные власти обязаны делать это, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев, при этом законодательство не устанавливает конкретных календарных дат. Аналогичное правило действует и при завершении сезона. Кошелев добавил, порог в 8 градусов – это минимальная гарантия для жителей. Правительство России утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с нового года. Мониторинг будет вестись по всей цепочке движения товаров, от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания. Так, в список вошли, в частности, рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб и овощи. Кстати, ранее сообщалось, что некоторые социально значимые продовольственные товары первой цены в крупных торговых сетях подешевели. Цены снизились в 14 из 24. Пяти социально значимых категорий. Россияне могут бесплатно обучиться новой специальности. Поможет государство. И такая возможность есть для граждан разного возраста. В списке огромное количество профессий в IT, медицине, социальной сфере и не только. Чтобы записаться, надо авторизоваться на портале работ в России через госуслуги, выбрать программу обучения. После окончания обучения человек получит официальный документ о квалификации. Черногория, возможно, отсрочит введение виз для российских граждан. Это произойдет, если будет оценка последствий экономического ущерба от этого решения. Так как россияне по-прежнему самые щедрые туристы на свете. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Ну а ранее власти Черногории заявили, что граждане России и Белоруссии, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября этого года. Для въезда в республику с 1 ноября им понадобится виза. Большинство родителей дают своим детям деньги на карманные расходы регулярно. По крайней мере, об этом заявили 65% опрошенных граждан. При этом 7% делают это за определенные заслуги. Например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Кстати, как отмечают эксперты, давать детям деньги на карманные расходы полезно. Это инструмент для обучения финансовой грамотности. А начинать это делать можно с 6-7 лет. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 10:03. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Макс Филин. Всем хорошего дня и хорошего настроения.

Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
5: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
6: Это она просится в отпуск.
5: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
6: А греметь будет?
5: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
7: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю.

0: еще круче, только еще лучше и больше и масштабнее. Собираемся в ВК-стадион все. Также в Элловике приглашают и группу Айова, и Тиму Белорусских, и Богдана Медведя, и еще много классных музыкантов. И вас, конечно, наших главных героев. Кофе, круассаны, тоже все будет. На сайте europoplus.ru найдете больше подробной инфы. Вход свободный. Пока же у нас впереди здесь тоже приятные встречи. Будет тот самый Тима Белорусских, с которым увидимся на живом завтраке. А еще впереди Harry Styles.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стукал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. А все действуют с 10 сентября.

0: Твоих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
6: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: вечером по будням на Европе Плюс.
1: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
2: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
1: Кстати,
3: это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: считаю простым. Автомобиль от ООО «Пиратка». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция форм и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
2: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп», Краснодар, Московская, 79/6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
5: Да они не разбираются.
4: А кто тогда?
5: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
4: И ты?
5: Заказал. Монтаж завтра.
6: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай! Вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон.

0: Развлечение для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
6: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точность.

0: 8 800 522 33.
1: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
0: Сиэль-клиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118 784 712 16 37.

0: утром на Европе Плюс.
1: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу. Самый распространенный день рождения в году.
2: Даже не знаю, хорошо это или нет.
1: А вот отгадаешь следующий по популярности?
2: 11.
1: Нет.
2: 23.
1: Нет.
2: 16.
1: А, давай, так, еще две попытки.
2: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
1: Нет.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: I Want It That Way. Это Backstreet Boys в финале этого часа на Европе Плюс. Ребята, вы только что были спасены, потому что я сдержал себя, и я не стал подпевать этим ребятам. И это уже хорошо. Это уже хорошее продолжение этого дня. Дальше только больше, больше хитов, больше музыки, и Костя Фомин сделает все это для тебя.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: красиво, солнечно. И, естественно, нужно их поддержать на нашем сайте europaplus.ru. Новая неделя стартовала, а значит, можно и нужно голосовать за своих любимчиков для того, чтобы они добрались до первой строчки нашего Еврохит ТОП-40. Заглядывай, не стесняйся. Ну, а сегодня, в воскресенье, днем заглянул к вам я, Фомин. Здрасте. Вот так вот необычно сегодня мы проведем с тобой этот день. И, естественно, под лучшую мировую поп-музыку мне есть что предложить. На очереди Лирик. Человек, который обязательно появится на живом завтраке с бригады У 25 числа, 25 сентября. Приходи обязательно. Вход для всех свободный. Ну и, конечно же, топовые артисты, круассаны, кофе. Все это обязательно будет на живом завтраке. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
11: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп». Краснодар. Московская, 79/6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
14: Да они не разбираются.
13: А кто тогда?
14: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
13: И ты?
14: Заказал. Монтаж завтра.
15: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
18: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
21: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Слушай, прозвучит неоднозначно.

0: живом завтраке с бригадой У. Лирик, участник живого завтрака. Аутентичная. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Приходи, вход свободный, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Круассаны, кофе, топовые артисты, Вэл, Вики. Деньги в сейфе, все с нас. С тебя только присутствие. И поверь, ты это не забудешь, потому что это одно из главных событий этой осени. Будет круто. Ну а дальше из крутого. Айова, мы, но прежде BTS и суперхит, который держался долгое время на первой строчке нашего Еврохит ТОП 40. Swim.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: Забота о здоровье. CL Clinic.
5: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
4: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
5: CL Clinic помогает точно всей семье.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
6: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Айова. Мы на Европе Плюс прямо сейчас. 12:49 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной. Фомин. Здравствуй, страна. Отличный день сегодня. Воскресенье. Столица солнечно. Приятно, хорошо. Не сказать, что жарко, но приятно, хорошо. Это факт. Надеюсь, что в твоем городе тоже все хорошо и приятно. Ну и с музыкой все будет великолепно. Мадонна и ее Sorry, королева поп-музыки. Но прежде чит-код и Train. Блум.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В Магниту дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185. Приложение Магнит. Акции и доставка 6+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
22: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
23: Возрастное ограничение 13+.
24: Европаплюс.ру.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Финал часа на Европе Плюс. Мадонна, Sorry. Вот такая вот красивая история. Но дальше истории будет еще больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: эфире. Это Cat Eye и Animal. В столице уже 13.19, а это значит, что мы практически добрались до афиши. В 13.30 по Москве обязательно все появится. Рассказ о том, куда сходить, чтобы было хорошо и приятно. Не пропусти его ни в коем случае, будет полезно. Ну и из полезного также. Эйва и абсолютно летний трек. Летом он появился, гремел отовсюду. Называется он Meet Me in the Dark. Классная история, не пропусти. Ну и Билли Айлиш, Birds of the Feather. Скоро.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
9: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
10: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях.
11: ООО «СЛ Медикал Групп». Краснодар, Московская, 79/6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
14: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
13: Гипервыгода в каждой покупке.
14: Все подробности на lenta.com.
15: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Meet Me in the Dark. Ну, лето продолжается. И, кстати говоря, если уж оно продолжается, надо куда-нибудь сходить сегодня. Почему бы и нет? Афиша впереди. Дмитрий Королев сейчас все расскажет.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте, Москва вновь предлагает насыщенную программу для тех, кто не хочет сидеть дома. От классических постановок и гастрономических шоу до спортивных фестивалей. Остановлюсь на некоторых событиях более подробно. Итак, пока позволяет осеннее тепло, всей семьей можно посетить уличные фестивали, например, праздник велосипедистов на Цветном бульваре. В течение дня там будут проходить заезды, разбитые на 6 возрастных групп. Для гостей также подготовили творческую лабораторию и викторины по правилам дорожного движения. Будут работать аквагримеры, покажут мультфильмы, а завершится событие детской дискотекой и концертной программой. Можно сегодня посетить и городскую ферму ВДНХ. Там битва гигантов. Фестивальная площадка собрала самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая покажут более 50 необычных экземпляров. А посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты. В программе также тематические экскурсии, мастер-классы по овощному карвингу, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». В МХТ Чехова сегодня «Поколение Маугли» зрителей ждет киплинг в декорации современного города. Вместо привычных джунглей герои живут в мегаполисе, где Шерхан читает рэп, а бандерлоги увлечены баскетболом. В центре сюжета история мальчика Маугли, который учится отличать правду от лжи и открывает для себя ценности семьи, сострадания и помощи ближнему. На сцену выйдут юные дарования и признанные звезды российской сцены. Баста, Полина Гагарина, актриса Юлия Пересильд и другие. Начало в 18.00. А в Лужниках сегодня в 16 часов покажут «Сны Пушкина». Это шоу объединяет яркие образы, цирковое искусство и рок. Зрители станут свидетелями сна маленького Александра, в котором он попадает в сказочный мир, и там оживают герои его будущих произведений. В основе захватывающие номера, в том числе трюк на парящей лестнице. Вместо классических номеров с живыми животными, грандиозные декорации, выразительные наряды и музыка. Тем временем мастерская Петра Фоменко на Кутузовском проспекте приглашает на спектакль «4 дня в 25-м кадре». Действие разворачивается в психиатрической клинике, где герои рассуждают о вере, но не могут поверить, говорят о любви, но не могут любить. Персонажи словно оказываются внутри мифа о 25-м кадре, явлении которого не существует, но которое многие считают нереальным. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: Как же мне нравится эта история, а? Как же мне нравится этот припев. О, просто бомба. Никтоника и What If. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Лично я поставил бы этот трек на первое место в нашем Еврохит Топ 40. Ну, хотя бы на недельку, а? Было бы круто, потому что звучит бомбически. Ну, голосуй. Не стесняйся. Европаплюс.ру. В любой момент можешь заглядывать, голосовать, поддерживать. Ну, а также можешь узнать, как конкретно называется эта песня, кто конкретно исполняет ее, скачав наше новое приложение Radio Hub, свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации, ну и там, собственно, все прописано, там все есть. Поэтому установи это приложение в свой смартфон, и сожалеть точно не придется.
1: Реклама.
2: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
7: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако».
9: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
10: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
9: Не тяните. Звоните 8 800 500 2233.
10: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
9: Сиэльклиник.ру.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит.

0: Билет на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Самая большая телесемья.

0: для нашего нового бизнеса.
1: Знакома?
2: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
0: Пройдет.
2: Ты что сказал, Маш?
1: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа «Базар». Свежий материал, точные наблюдения, колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
4: Билеты guramamarian.ru. 18+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: красивая летняя история. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс те самые Энатор и 54 Ультра. Talk to You. Немного ностальгии, немного классного звучания фестивалей, гитарное звучание. В общем, все в этом треке есть, и вокал. Вокал, конечно, здесь вот прям вот вишенка на торте. Ну и дальше, до финала этого часа, из вокальных вишенок обещаю Люки Ли и ее I Follow, но прежде Benson Boone, суперхит. Sorry, I'm here for someone else. Уже скоро.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторах акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Foreigner, Lauryn и Let Me Forget You. Классный трек. Ну и, естественно, такой музыки у нас будет еще много сегодня, потому что выходной с Европы Плюс продолжается. Ну и, кстати, сегодня воскресенье, а по воскресеньям у нас Weekend Star в 17:00 по столичному. Артур Долавян придет к нам в гости, и Александр Мирозов задаст абсолютно все вопросы, которые интересуют тебя, его, ну и всех-всех-всех. Ну, в общем, кто это, почему, зачем, во сколько, кто будет ведущим, ты всегда можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, вся подробная информация имеется.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп», Краснодар, Московская, 79/6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на лента.ком.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасная вокалистка, ну и Sad Girls прямо сейчас для всех, кто проводит это воскресенье вместе со мной. Всем отличного отдыха и лучшей мировой поп-музыки. Саундтреки впереди прекрасные. Алекс Уоррен и его Fever Dream. Но прежде Maroon 5, Cardi B, Girls Like You.
1: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте

0: Цирка, галактика.
1: Забота о здоровье. CL Clinic.
2: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
1: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
2: CL Clinic помогает точно всей семье.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
3: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
6: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
5: Ответить на 1000 вопросов.
6: А это что? Почему?
7: А вот это что такое?
5: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
6: Это что, супчик насыпал?
5: Инструкция по выживанию в собственном доме.
6: Запомни, Амига, тут очень суровое место.
5: Александр Самойленко, Мария Порошина.
8: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
6: Пройдет.
8: Ты что сказал, Маш?
5: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября. ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «Санкт-Петербург». Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: продолжим музыкальную солнечную тему с Marshmello Phoenix. Отличная музыка здесь на Европе Плюс. Ближайшие 30. Будь с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
10: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
16: Реклама 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Пашку. Это Фомин. Приветствую всех, кто отдыхает вместе с радиостанцией номер один в России. Это Мизмо, абсолютно летний трек. Hello. Ну и дальше, естественно, музыки будет еще больше. Но прежде напомню, что уже в 17:00 по столичному нас ждет Weekend Star. Кто у нас сегодня в гостях? А, там человек непростой, там человек чемпион. Да, в общем, выяснить это можно на нашем сайте europaplus.ru. Добро пожаловать, заглядывай, выясняй и задавай свои вопросы. Александр Князев обо всем расспросит нашего сегодняшнего гостя.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слово «Родинка».
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп». Краснодар, Московская, 79/6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
1: Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

на Европе Плюс. Ту-ту-туруру. Вот такая история, которую подпеть можно в любой момент, в любое время суток и, наверное, даже в любом настроении. Ну и я предполагаю, что именно этим ты и занимался только что. Может быть, по пути куда-нибудь с дачи до дома. Возможно, возможно. Сегодня воскресенье, завтра перворабочий. Кто-то может быть дома, кто-то может быть гуляя в кафе, не знаю, в торговом центре, неважно, где ты, главное.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
5: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
4: Сиэль-клиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: что. Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 102.2 FM. 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Красноярске.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. Аутандр. ОГРН 120-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
7: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Конечно, у этого трека. Это «Ужель», который в этом году выпустил один из главных, а если не главный, гимн лета 26-го года. А также здесь «French Montana», «Дэвид Гетта» и «Shine». Так называется эта история. Кстати говоря, эту историю ты всегда можешь послушать в нашем новом приложении «Радио Хаб». Установи его в свой смартфон абсолютно бесплатно, абсолютно без регистрации. Все это можно сделать. Добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru. Там есть ссылка. Ну, либо зайди в свой маркет, скачай, установи. Ну и получай удовольствие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
0: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
2: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы. При онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп». Краснодар. Московская 79-6. ОГРН 105-230-36-80-538. 18+.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

Дивак на Европе Плюс прямо сейчас и его Slow Down. Приветствую всех, кто влился в нашу воскресную компанию. Это по-прежнему Фомин. И, естественно, у меня есть информация для тех, кто классно хочет начать утро 25 сентября. Живой завтрак с бригадой У. Вход свободный. ВК-стадиум. Приходи сам, приводи своих друзей. Друзья берут своих друзей. Чем больше нас будет, тем больше будет веселье.

0: сегодня по суперцене 17 тысяч рублей.
1: Сиэль Клиник помогает точно всей семье.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Завтраки с бригадой У. Мы услышим Тима Белорусских. Обязательно появится 25 числа. И ты обязательно заходи со своими друзьями. И друзья пусть берут своих друзей, потому что вход свободный. Артисты классные, круассанов много, кофе еще больше.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: принцесса поп-музыки в финале этого часа на Европе Плюс. Это Бритни Спирс и ее Overprotected. Кстати говоря, все мы помним, да, ее гимнастические выкрутасы с ножами. Да, кстати, сегодня о гимнастике поговорим, но уже в следующем части. Поэтому оставайся и, кстати, включай прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 17, и мы начинаем.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
0: И сегодня на Европе Плюс мы будем говорить о гимнастике, о спорте, о реалити-шоу. У нас в гостях заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалаян. Артур, привет и всем добрый вечер.
3: Приветствую, Александр, приветствую всех слушателей.
0: И я ужасно рад видеть твою обаятельнейшую улыбку здесь снова в студии. Это здорово, что ты любишь Европу Плюс, что ты к нам приходишь. И не один, я по секрету скажу, тут в группе поддержки сидит твоя замечательная Оля.
3: Я думал, это будет секретный гость, да?
0: Но да, мы пока. Сразу раскрываем пусть она немножко сейчас очухается, а там, может, и позовем. Ну, слушай, у нас тут приключилась осень, пока теплая такая, красивая, но все-таки она, да? Ты как, не грустишь, не мерзнешь? Или ты как атлет и чемпион, ты 366 дней в году в тонусе горишь и на 360 градусов такой?
3: Ну, я могу сказать так. Раз на раз не приходится, абсолютно точно. Осень, да, это такая пора, когда все-таки уныние какое-то внутреннее такое наступает. Но мы спортсмены, мы закаленные, мы знаем, что не бывает легких дней только исключительно, да, поэтому тренировки помогают делать настроение, в том числе, чуточку ярче.
0: А когда, кстати говоря, ты их с улицы переносишь окончательно в зал? По принципу заморозков, типа там хрустнула лужица под ногой, да? Так, что-то пора бы уже, наверное.
3: Ну, могу сказать, да, что сентябрь-октябрь — это еще период тренировок на улице, абсолютно точно, еще спокойно можно заниматься. А когда уже ближе к нулю градусы, да, понижаются, тогда сложнее. Можно и заболеть, можно по случайности выпасть из тренировочного процесса, поэтому лучше не рисковать и переходить тренироваться в зал.
0: Но мне кажется, все-таки свежий воздух и кислород — это такой легальный допинг.
3: Безусловно, это ничто не заменит.
0: И плюс 20, да. Прямо у тебя на head-up дисплее. Итак, с нами сегодня Артур Далалаян. Подключайтесь к трансляции, пишите вопросы в нашем телеграме. На лучшие Артур ответит лично. Ну, а прямо сейчас отличная музыка на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: За 3 месяца до золотой медали он в свое время получил тяжелейшую травму. Это до сих пор звучит невероятно. Артур Далаян, гимнаст невероятной силой воли на Европе Плюс. Ну давай еще немножко покопаемся все-таки в прошлом, да? Смотри, потому что 5 лет прошло с твоего триумфа. Ну, если по олимпийскому циклу, то 6 считать, а так физически. И мне кажется, ты тогда все-таки очень сильно рисковал вот 3 месяца после разрыва ахилла. И это был все-таки четкий расчет или такой, да была, не была где-то?
3: Нет, там совершенно точно не было никакой «была, не была». Это был точный расчет, это была подготовка, кропотливейшая работа. Я, конечно, устал уже вспоминать эту историю, да, но тем не менее, да, она многих мотивирует на то, что никогда не нужно сдаваться, всегда достигать своих целей, и это здорово. Но, тем не менее, это точный расчет. Это серьезнейший подход, я могу сказать, к своей работе, к подготовке, к восстановлению. И это сложнейшие 3 месяца, наверное, в моей жизни, как для меня, так и для Ольги Александровны, которой он сидит сейчас, улыбается. И мы проходили этот путь вместе, мы знаем, что за этим всем стоит, какие преодоления. Поэтому это работа с концентрацией на 100%.
2: Скажи, а сама по себе сейчас гимнастика спортивная, она молодеет скорее? Ну вот есть такой вообще в спорте тренд на омоложение, особенно у фигуристок, да? Хотя их наоборот там взрослеют. Или наоборот, есть все более возрастные, могут тоже участвовать в олимпийском цикле, ну хотя бы тот же Ваган Давтян, вот, да, вот хороший пример, 35 лет.
3: Я могу сказать, что в гимнастике есть много разных форматов, и как раз есть форматы и для выступления именно в возрастной категории, да, в более высокой. Вот. Но если смотреть на чемпионаты мира и Европы, конечно, регламент постоянно меняется. Постоянно каждый цикл олимпийский, каждые 4 года выходят какие-то обновления. Но все равно, мне кажется, пик карьеры, пик формы у спортсменов – это вот где-то 24-25 лет. Выше – это уже ты начинаешь преодолевать себя, да, становится немножко сложнее.
2: Понятно. То есть ты вовремя эту, так скажем, страничку перелистнул, да, как народный артист России,
3: да.
2: Шуфутинский
3: советовал. На сегодняшний день я могу выступать на гимнастических шоу, да, но, конечно же, свой максимум гимнастический, ту пиковую форму мне сложнее показывать.
2: Это Артур Далалаян, он сегодня наш гость шоу «Weekend Star». Продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Ярко отметился в «Титанах», сейчас борется за чемодан денег в «Большом Куше» Артур Далалаян на Европе Плюс, да еще и в Таиланде, да еще и с женой, ну, в общем, во все тяжкие. То есть, я так думаю, Оля, она у нас секретный гость, и, наконец, она решилась тут присесть к нам, я думаю, что-то расскажет сейчас ценное, но такая, я думаю, мужа отпустить в Таиланд, где он может выиграть 10 миллионов? Нет, нет, нет, я еду с ним. Все было так, да, Оля?
3: Нет, у нас изначально была договоренность, что мы едем вместе на это шоу. И все было бы не так печально, если бы мы до конца были вместе. То есть мы не хотели разлучаться, и из-за этого, наверное, возникло столько у нас недопонимания. Это были очень тяжелые моменты.
4: Ох уж этот Бангкок, хочется сказать.
2: Не, подождите, ну а вообще вот так вот энергетические территории ваши, Тай, потому что, ну, не все принимают, скажем, это королевство с его слонами, так скажем.
4: Ой, я вообще отношусь очень хорошо к теплу. Везде, где есть солнце, везде, где фрукты.
2: Ты начинаешь фотосинтезировать, да?
4: Да, на самом деле мой организм себя чувствует очень хорошо. И там, конечно, иногда жара и до 52 градусов доходила, а нам приходилось эти сложнейшие испытания проходить. Конечно, не сдобровать нам было, но мы справились, и честно сказать, да?
3: Нет, мы, в принципе, всей семьей любим Таиланд, мы часто ездим, и нам нравится там находиться. Это такая раскрепощенная страна, ты себя чувствуешь комфортно.
4: Да, ну там 10 миллионов какие-то в каком-то чемодане, они, конечно, тоже сказали свое.
2: Да, знаешь, все-таки значимое, да? Но все-таки в итоге-то оказалось больше про вот эти вот сложности, там же задания, да, есть какие-то, которые нужно выполнить, или все-таки это больше про интриги, расследование, вот это вот все, да, вот то, что так девушки, в принципе, это их территория силы, нет?
3: Нет, на самом деле, первое время мне казалось, что это просто отдых, что мы сбежали от детей, от быта, от семьи, просто отдохнуть.
2: Все мамы сейчас кивают головой дружно.
3: Нет, я не задумываясь, сразу же согласилась. Он говорит, едем? Я говорю, да. Он говорит, ну это долго. Я говорю, отлично, едем. Ну просто на мне очень много бытовых моментов, поэтому мне очень хотелось уехать, конечно. Но в середине проекта я поняла, что это очень тяжело. Это эмоционально, морально, это безумно тяжело.
2: Ну, сейчас подходит кульминация, мы не можем, конечно, рассказывать, да, но когда вы сами себя смотрите, вас не триггерит вообще вот эта вся история? Да, а вот тут ты, да, вот смотри, вот с чего все началось, да?
4: Нет? Это безумно интересно, смотреть со стороны, и самое главное, что мы-то там по-своему это все проживали, да. Своими чувствами, своим видением, и очень многого не видели, а когда ты смотришь на это все, конечно, просто иногда глаза по 5 копеек такие, как это могло у нас там за спиной что-то происходить, или как мы могли себя так повести вот в той или иной ситуации. Поэтому это очень интересно.
3: Ну, я понимаю, что я проживала как жизнь. То есть это для меня не было какое-то прям шоу, да, что здесь ты один, там на камере другой. Для меня это была прямо жизнь. То есть все какие-то проблемы, какие мы принесли из жизни, там они просто обострялись и... Ну, вот проживали жизнь, как
2: все
3: смогли.
2: Все выпуски Weekend Star доступны в подкастах. Читайте, слушайте нас на сайте Европа Плюс. Там же есть фоточки из студии. Задавайте ваши вопросы Артуру и Оле. Мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Обладатель этой нишевой улыбки олимпийского золота и прекрасной жены Артур Долоян на Европе плюс. Вот, кстати, про улыбку-то и позитив. Знаешь, сейчас так говорят, ну, про людей, которые все время на позитиве, да, как комики, вот они в итоге мрачны в жизни, да, что это все всего лишь капсула такая, нет? Ты такой?
2: Про меня тоже так часто говорят, да, что моя улыбка это просто прикрытие какое-то, что я лицемерный, что я там не...
1: Оля!
2: Недоброжелательный.
1: Оля, слушаем шокирующую правду про Артура.
3: Нет, ну, безусловно, на людях мы все хотим выглядеть лучше, там, ярче, позитивнее. Не, Артур хороший.
2: Но просто Оля видит меня еще и с другой стороны, конечно.
3: Да, то есть дома это не всегда улыбка, радость, веселье, суперэнергия, конечно же. Мне кажется, больше мы его с детьми там пойдем, давай что-то двигаться, делать, улыбаться.
2: Ну, скажи, ленивая, это там...
3: Ну, чуть-чуть ленивенький.
1: Зато на снарядах нормально, да?
2: Мы, спортсмены, привыкли напрягаться тогда, когда надо.
1: Да, да.
2: В нужный момент.
1: Слушай, ну у тебя получается... Второй, в общем-то, реалити-шоу, потому что ты в «Титанах» отметился, да, и, мне кажется, два мира, два разных шоу, потому что там такая игра в кальмара, да, а здесь что-то такое детективно, не пойми чего вообще такое, интриганское, да.
2: Это точно. Это
1: гигантская разница, вот ничего не пригодилось из того опыта, по сути, да.
2: Но я бы не сказал, что разница гигантская, потому что и там ты себя проверяешь на прочность, по сути, да, но в «Титанах» ты себя, наверное, больше физически проверяешь, и демонстрируешь свои наилучшие качества именно со стороны физики. А здесь очень часто приходилось включать какую-то сноровку, именно психологическую устойчивость, именно думать там на два шага вперед, какие-то строить планы, да. Ну, это, конечно, мне сложнее, но у меня есть шикарнейшая просто женщина, жена.
3: Интриган.
2: Да, самый главный интриган проекта.
1: Ну, а посмотрите в глаза.
2: Темная лошадка.
1: Подожди, вы посмотрите мне в глаза, пока просто не ушли на паузу. Семейные-то ценности под удар не попали, не?
3: Ну как? Мы выясняли на самом деле отношения. Да. То есть я говорю, все проблемы, которые у нас были в жизни, они там обострились. Недопонимание, какая-то недосказанность.
2: Под удар попало все.
3: Нет, но мы не развелись. Мы живем вместе.
2: Слава Богу.
1: Вот это уже хорошие какие-то.
2: Скажи пока.
1: Это в какой серии? Это в какой вы серии?
3: Ой, дальше все только накаляется страсти.
1: Ладно, послушаем классную музыку, потом поиграем. Быстрый вопрос у нас в студии. Чита Далалаян. Не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс. Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
9: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка».
13: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз –
12: отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
17: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде.ру».
18: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
21: Европа

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Здесь и сейчас на Европе Плюс олимпийский чемпион спортивной гимнастики Артур Далалаян. Время для быстрых вопросов, ответы как захочешь. А говорят, ты в детстве ходил на керамический кружок. Это правда? Горшочки лепил?
3: Ой, да, горшочки я умею лепить.
2: А не бывает такого, что сядешь такой, да, типа, Зевс, дайте мне мою глину, да, и это как это, как в фильме «Привидение» там, да.
3: Нет, на самом деле там пол истории было слепить эту глину, гораздо сложнее было ее красиво разукрасить, чтобы все было симметрично, чтобы картинка была красивая, и это мне давалось, конечно, сложнее. А самое главное, когда ты еще приходишь после гимнастики и дзюдо на этот кружок, когда руки трясут. Это было интересно.
2: Страх высоты вообще знаком для тебя? Или вот все-таки гимнастов, которые, ну, на перекладине, где-то там высоко, да, с чувством страха и не идут туда?
3: Я могу сказать, что я закалял свой страх высоты даже не на перекладине и на брусьях. А в детстве мы занимались в гимнастическом зале, и за любой проступок на тренировке тренер нас отправлял на канаты. По 10, по 15 штук за раз надо было пролезть 12-метровый. То есть до самого потолка. Внизу, конечно, поролоновая яма, но страх высоты в тот момент растворялся с каждым разом. Особенно, когда руки в кровь, когда ты лезешь уже через «не хочу», через «не могу». Это, конечно, поэтому страх высоты еще далеко в детстве где-то остался.
2: Сейчас самое то снять эту травму, нет, с психологом? Или это не твой путь?
3: Нет, я думаю, что своими усилиями.
2: Что больнее, сорвать кожу на ладони или наступить ночью на детальку лего, которую кто-нибудь так творчески
3: запутал? Я думаю, что наступить на детальку лего однозначно больнее, неприятнее. Самое главное, ты этого не ожидаешь. Если мозоль, ты все равно чувствуешь в подходе, когда работаешь, где-то у тебя натирается, и потом она безболезненно, как правило, срывается.
2: А то есть вот это заживает, рабочая ситуация, да, с рукой?
3: Да, да. А вот уже потом, когда заживает, когда эта мозоль треснула у тебя повторно, вот тогда боль настоящая.
2: Но сейчас сошли все прошлые годы.
3: Сейчас, слава богу, да. Чуть-чуть бывает, но не часто.
2: Ты судья на соревновании. Спасибо не надо? Или бывает, привлекают тебя в спортивную гимнастику судить?
3: В спортивную гимнастику нет. На самом деле в спортивной гимнастике нужна специальная лицензия, да, для того, чтобы ты имел право судить соревнования. Ты должен отучиться, должен иметь определенные знания, да, как это. Даже профессиональный спортсмен, я могу не знать всех тонкостей, всех деталей, поэтому это очень важно, судейство в спортивной гимнастике.
2: В большом куше очень важна интуиция. Как у тебя с этим шестым чувством?
3: У меня есть седьмое чувство, это Ольга Александровна. Вот она чувствует все на 100%, поэтому мне там интуиция не нужна была. Я все свою правду старался.
2: Все так?
4: Но на самом деле, мне кажется, да, я ему изначально говорила, допустим, люди, которых я не уверена, и он говорил, нет, поверь, я говорю, нет. Вот увидишь, что это будет не так, как ты думаешь.
3: Да.
4: И по итогу это выходило так.
3: Ее женское чутье, оно вот ни разу там не подвело.
2: Честно и откровенно рассказывает о себе, о спорте и о жизни Артур Далаян и его прекрасная Оля. На экваторе нашей программы послушаем Товелу «How Long» и вернемся.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Александром Генерозовым.
1: До ближайших Олимпийских игр осталось целых 670 дней, а может быть всего 670 дней. Какой вариант точнее спросим прямо сейчас у Артура Далалаяна на Европе Плюс. Итак, вот все-таки всего 670 или целых?
2: Целых, я думаю, что.
1: Да?
2: Целых 680 дней, это же так много. Да. Представляете, я там за... У меня, по сути, судьба моей Олимпиады там решалась за 3 месяца. Это 90 дней, да?
1: А как же говорят вот эти вот истории, что вы не понимаете, вот только заканчивается Олимпиада, начинается новый олимпийский цикл, да? Это если по уму тогда все.
2: Да, на самом деле каждый олимпийский цикл это очень сложно. Почему Олимпиада ценится и олимпийская медаль ценится настолько? Потому что очень сложно проработать весь олимпийский цикл, продумать весь путь подготовительный, да, к ним и правильно распределить. Очень много таких спортсменов, которые чемпионы Европы, чемпионы мира, там на один, на два цикла они могут максималку давать, а потом на спад, потом травмы, потом еще что-то, да, и много таких факторов, поэтому Олимпиада именно поэтому и ценится, что цикл большой, и его надо к нему правильно подойти.
1: Я просто почему? Ведь вот эта Олимпиада, которая будет через 670 дней, да, на нее наша сборная по спортивной гимнастике допущена с флагом, это большая удача, конечно, и я помню твою позицию, ты всегда был достаточно четко сориентирован и бескомпромиссно, да? А это в итоге какая-то такая большая работа, которая никому не видна, или, ну, просто так вот сейчас карты сложились, что как-то, ну, давайте допустим.
2: Нет, я думаю, что это, безусловно, огромная работа и нашего Министерства спорта, и Олимпийского комитета, который возглавляет Дегтярев Михаил Владимирович, и это, безусловно, большая, кропотливая работа, которая ведется сейчас по допущению наших спортсменов на все международные старты, в том числе с гимном, с флагом. И мы все верим, мы все хотим и надеемся, чтобы наши спортсмены действительно по итогу поехали на Олимпиаду с флагом, с гимном и завоевали самые высокие достижения и титулы.
1: Но, тем не менее, получается, прямо сейчас вот уже какие-то первые стадии этого отбора идут, да? Потому что, я так понимаю, вот чемпионат Европы, чемпионат мира, это как раз они уже идут в этот олимпийский цикл, да?
2: Отборочный, да, абсолютно, да? Точно. Это уже квалификационные соревнования, на которых каждая страна, каждый спортсмен может индивидуальную лицензию получить, может команда на страну получить лицензию, да? И вот эти чемпионаты Европы, чемпионаты мира, они решающие сейчас. И очень здорово, что наши спортсмены там выступают.
1: Ну да, и насколько я понимаю, на чемпионате Европы задали шороху, в общем-то, да?
2: Я думаю, что да, очень хорошо мне, в принципе, в медальном зачете мы прошли чемпионат Европы.
1: Класс! Будем ждать, ну что там, 600 дней-то всего осталось и 70 еще. Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать все выпуски шоу, доступны в подкастах, подписывайтесь и ловите нас на сайте Европы Плюс. У нас в гостях Артур Далалаян, и мы скоро продолжим.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в Лион Авто на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните, звоните 8 800 500 2233.
3: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
2: Сиэль-клиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: внимание.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Спорт и люди спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далаян на Европе Плюс. Ты у нас теперь и не только спортсмен, но, как говорится, и в каком-то смысле чиновник, но в том смысле, что у тебя ведь есть наверняка теперь свой кабинет. Вот ты скажи, привык к такому, да, что вот вместо тренировки изнурительной какой-то, да, вот надо релиз там посмотреть, надо все там, да, летучки. Или нормально, просто со временем и заместил одно другое.
3: Ну, я могу сказать, что Федерация спортивной гимнастики города Москвы — это не такая богатая и крутая организация, да? Вот, о своем кабинете приходится только мечтать, если честно, да, но в целом, конечно, хочется приносить, да, пользу своему виду спорта и в родном городе развивать этот вид спорта, чтобы все больше и больше ребят увлекались этим, да, чтобы было больше интересных соревнований, интересных форматов, и я прикладываю все свои усилия к этому.
2: То есть немножко вот от такого заоблачного спорта немножко его приземляешь, да?
3: Безусловно.
2: В каком-то даже смысле.
3: Да, да.
2: А не получится, что потом именно в сборных некому будет? Или этот процесс всегда, как бы, найдутся люди, которым работать?
3: Нет, нет, ни в коем случае. Я, может быть, неправильно понял, не приземляю свой вид спорта, да, а хочется, чтобы вовлечение было больше, и чтобы доступность среди всех возрастов была к нашему виду спорта. И, конечно, мы там думаем над разными форматами, не всегда хватает ресурса, не всегда хватает возможности, да, на то, чтобы это все всегда ярко проводить, но, тем не менее, задумок и планов очень много.
2: Я смотрю, что, в общем-то, регламент тоже так «Будь здоров» меняет, и причем вот за последние годы по гимнастике спортивной прилично, да, там с 10 до 8 элементов сократили, да, еще какие-то вещи происходят. Это все-таки не так драматично, как любит писать спортивная пресса, да. Перелопатили весь регламент, да, то есть теперь спортивная гимнастика будет другой, нет?
3: Но в данном случае, если говорить с 10 элементов уйти на 8 элементов, это на самом деле это как перелопатили, честно, потому что для меня в мои подготовительные моменты вот эти два последних элемента, когда ты уже на изнеможении их делаешь, это самое сложное было. И самое главное, что эти два последних элемента, они должны еще по сложности быть сильными. А тут их просто убирают, 8 элементов, это, в принципе, уровень кандидатов в мастера спорта, да? Когда ты выступаешь по кандидатам, еще не мастер спорта, у тебя 8 элементов в программе. И это, конечно же, доступнее, легче соскок сделать стабильно, да, найти в себе силы. И тут, конечно, упростили. Но зато, благодаря этому, более зрелищные стали комбинации. И это, может быть, где-то чуть-чуть забрало в подготовке, но при этом все равно это хороший плюс такой, да, для зрелищности нашего вида спорта.
2: То есть просто не так все силы уходят вообще на возможность выполнить, да, и можно,
3: да,
2: немножко как бы понтануться.
3: Да, немножко. Да, абсолютно точно.
2: Это Артур Далаян, говорим с ним о спорте, о жизни, послушаем «Медузу» и «Bad Memories».
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: И мы продолжаем шоу Weekend Star с нашими прекрасными гостями Артур Далаян и Оля Бородина. Его супруга здесь сегодня с нами. Ну, вот да, спортивная семья. Я вообще не знаю, как это, что это, да? Потому что Оля хореограф, да, ты спортсмен. И, как делите между собой обязанности, да? Вот у вас трое детей. Все, конечно, на Олечку бедную хрупкие плечи упало, Артур.
2: Ну, безусловно, я могу сказать, что она берет на себя большую часть обязанностей, да, что касаемо детей, что касаемо быта. Я лишь стараюсь помогать и быть полезным, не быть обузой в этом во всем. Вот. Не всегда получается, честно признаюсь. Но мне кажется, она тоже очень дисциплинированная.
3: Между нами он говорит, что он делает 90% всего, а я только
2: 10%. Ну, моя помощь такая, видишь, это то есть я щедрый человек.
3: Да нет, на самом деле сейчас стало немного легче, потому что и дети подросли, и профессиональный спорт закончился, когда он был месяцами на базе. Вот тогда было тяжело. И перед Олимпиадой, когда была травма, и дети были совсем маленькие. Сейчас, ну, как-то мы справляемся, хоть у нас нет помощи, да, у нас нет какого-то.
2: Я безумно счастлив, что Оля стала возвращаться к себе в танцевальный зал. Она 20 лет жизни отдала спортивным бальным танцам. И очень много и хорошо знает свой вид спорта, и самое главное, любит. Но когда, да, я сидел на базе там месяцами, у нее не было возможности заниматься. А сейчас она снова вдохнула вот этого.
3: Часто, ну да, даже 3 года назад выступает. Я вышла на турнир после долгого перерыва. Для меня это было, я не знаю, как заново научиться ходить.
2: А для меня как заново влюбиться.
1: Так, начинается здесь. Да, мне нравится так тихо-тихо, спокойно, потом так этот градус повышается.
3: Нет, но было важно, чтобы для меня дети меня увидели, во-первых, не просто маму, которая там варит борщи и сидит дома, и также Артур, чтобы меня увидел с другой стороны.
1: Вот. Подожди,
2: танцуй, танцуй, моя пташка.
1: А детей куда? На танцы или в гимнастику? А?
3: И туда, и туда.
1: Хором. Четко не сговариваюсь. Ну, то есть, как, вы даете им вообще какую-то свободу выбора в этом плане, да? Ну, подумай, да.
3: Нет, но младшая дочь у нас вообще пошла в фигурное катание.
2: Я могу сказать,
1: что... Выглядела на обоих, типа, слушайте, вы это самое, да?
2: Нет, на раннем этапе, да, вот они у нас все с 1,5 лет ходили на гимнастику. И тут я не давал выбора, потому что я знаю, какая база, какую базу дает гимнастика, да, и это самое главное, фундамент. Потом ты можешь искать себя уже, тебе это все будет даваться легче, потому что ты себя раскрыл, ты себя поставил, да, вот свою осанку, это вот то же самое. Поэтому вот тогда не был выбор. Сейчас, да, они вот, младшая у нас выбрала коньки, я не знаю, ее лед. Лед — это ее стихия. Да. Вот ее туда тянет, да. Николь у нас танцует, поет, не знаю, актриса прирожденная, мне кажется.
3: Ну, да, она очень такая очень творческая.
2: Творческий человек по-своему. Степа — историк. И там такая голова просто, Дом Совета.
3: Ну, ему нравится скалолазание. Ну, то есть спортом все равно занимаются все в той или иной мере.
1: Вы как вообще, семья, живущая строго по плану, да, вот у нас цели на ближайший год, все это прописываете?
2: Семья, живущая строго по плану Оли.
3: Да, у меня все четко было.
1: Браво.
3: Ну, понимаете, когда трое детей, столько всего, у нас безумно много занятий, и если что-то вылетает не по плану, все, это рушится весь механизм.
2: Да.
3: Это невозможно. Поэтому у меня все четко прописано. Ну, а иначе мы не выживем вообще никак.
1: Что ж, напомню всем еще раз, с нами сегодня Чита Далаянов. Вернемся через минутку, пробежимся по вашим вопросам. Еще есть время задать их в нашей группе в тележке.
0: Weekend Star.
4: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не для...

0: ООО «Авто», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Да, с нами Артур Делориан и Оли. Ну, мы прям один вопросик, может, успеем зацепить из чата. Спрашивают, в какой момент был самый сложный, когда хотелось все бросить и уйти из спорта. Когда?
3: Ой, у меня такой момент был, наверное, лет 17-16, когда я очень сильно со своим тренером поругался, и мы на какое-то время с ним разошлись даже, вот, на целый год, по-моему, я ушел к другому тренеру, и этот момент, конечно, был сложный, да.
2: Олечка, а в танцах бывает, что хотелось это бросить, да? Особенно, когда трое детей, да?
4: Нет, бывает. У нас сложность в том, что у нас же парные танцы, и когда нет партнера, либо какие-то недопонимания с партнером, ничего не получается. Вот эти моменты тоже есть, конечно.
2: И спрашивают, если бы не было в жизни спортивной гимнастики, а что было бы?
3: Ну, мне кажется, в любом случае был бы спорт, потому что мне сейчас 30 лет, и я без устали занимаюсь, я люблю это делать. Любой футбол, хоккей, борьба, бокс, что угодно, но мне спорт, я без спорта жить не могу, поэтому я точно бы оказался в спорте.
2: На это мы поставим классную точку. Ребятки, спасибо огромное,
4: спасибо.
2: Вы такие просто огонечек. Друзья, если хотите посмотреть немножко другого Артура Долгоян и Оля, сейчас через полчасика будет 11-й выпуск ТНТ. «Большой куш» на ТНТ. Я же, Александр Генерозов, попрощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся с новым выпуском Weekend Star. В воскресенье в 17 будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока. Спасибо.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
0: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Warren и Лорен на Европе Плюс. Let me forget you. Надеюсь, вы ничего не успели сделать в плане отдыха и развлечений в эти выходные. 18:18 в Москве. Целый вечер воскресенья, в общем-то, еще есть, чтобы отдохнуть, классно провести время. Так что продвигаемся, не скучно. Лучшая музыка, конечно же, с нами. Дамиана Дэвид на подходе. Слышим Next Summer. И дождемся свежий трек от Cat's Eye Animal. Скоро-скоро.
1: Реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
1: Ты что, с утра?
2: Да, это время подъема в школу.
0: Взрослые снова учатся понимать детей.
3: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
0: Дети снова пытаются понять взрослых.
1: Только играем по-взрослому.
0: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
1: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
0: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
6: Битва поколений
5: на Муз-ТВ.
6: Пятый сезон
5: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Animal. Это Cat Sign и Европе Плюс. Стильный трек. Если нравится, не забудьте поддержать его, конечно же, в нашем чарте. Еврохит ТОП 40. Все начинается по новой на следующей неделе. Так что в веб-форму заходите на сайт europaplus.ru. Там все легко найдется. Пока же у нас здесь Алок и Халид. Услышим Dive Into Me. И через пару минут Али Фарбен и Рене Миллер Body Talk на Европе Плюс.
1: Реклама. По вам уверенно, с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Только Калина и Робби Брюс, Dive Into Me. Ну, нырнули давно в атмосферу уикенда. Выныривать пока, я думаю, не планируем. Отдыхаем дальше. Лучшая музыка здесь. До финала часа послушаем Freemasons, Heartbreak Make Me a Dancer. И дождемся Сию, Кали Миноук, Dance Alone уже через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: будем, кстати, 25 сентября в клубе ВК «Стадиум» на живом завтраке. Обязательно приходите. Будет очень-очень нескучно. Well, Вики, круассаны, кофе и много-много артистов выступят на сцене. Так что welcome. Всех ждем 25 сентября. Вход свободный. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Пока же здесь у нас Сидор Лайт. Услышим ту-ту-туру и дождемся на Буймуния «Slow Down» через пару минут.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
7: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Больше хитов, больше музыки.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
17: Европа.

0: Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. Знаем, в это время хуже ли. Шайн. Марк Данедор здесь. Let me die. So let me die. Слышим BB-реакцию Дэвида Гетта. Sad Girls. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
7: Билеты guramamarian.ru. 18+.
8: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
10: Утром по будням в 9:30.
9: Звони и взламывай.
11: Сейф в бригаде У. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Завтра утром хорошая компания у нас соберется здесь в эфире. С 7 до 10 Вэл и Вики, бригада У возвращается после выходных, так что обязательно подключайтесь. Настроит вас правильно на новую неделю. Будет не скучно. С 7 до 10 бригада У. Ну и, конечно, не забывайте про живой завтрак, который состоится 25 сентября.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСА, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
11: А не будет раз.

0: 6 минут, без остановок, только хиты. Мартин Гаррикс и Мадонна с нами. Bizarre. Доминик Файктор здесь. Baby Doll. Слышим BTS, Swim. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий. Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Star, это дуэт, который смог нас прошедшим летом приятно удивить. Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Ну а скоро вполне ожидаемый дуэт сможет вас тоже приятно удивить. 25 сентября в клубе ВК Стадиум живой завтрак «Бригаду» состоится. Вэл и Вики будут на сцене. Много классных артистов тоже будет на сцене. Ну и вы, я надеюсь, тоже будете. Приходите. Вход свободный абсолютно. 25 сентября живой завтрак с «Бригадой У». Пока же у нас здесь Алекс Уоррен, слышим «Fever Dream» и дождемся Coldplay «We Pray» через пару минут.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Отличная танцевальная новинка в нашем плейлисте. Let me forget you. Это Warner и Lauren. Можно уже поддержать, если нравится, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Заходите. На следующей неделе можно голосовать по новой до пятницы. Так что время есть выбрать любимчиков. Пока же. Тедди Свимс на подходе. Услышим Mr. Know It All. И дождемся Басты и Майя Мишель, если я буду танцевать. Совсем скоро.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: пламенное тело.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если хотите потанцевать, то можно включить всегда наш подкаст «Резиденс». Заходите на сайт europlus.ru, легко там все найдется. Так что welcome, там много классной электронной музыки. Пока же здесь у нас «Gorillaz», «Feel Good» и дождемся «Кайро» через пару минут. «Sour» на Европе Плюс.

0: Gorillaz на Европе Плюс и Feel Good в финале этого часа. Надеюсь, именно так вы себя и чувствуете. Под занавес выходных отлично отдохнули, подзарядились. Смело продвигаемся потихоньку в сторону понедельника. Ну, под лучшую музыку. На старте нового часа у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: 10 вечера в Москве.

0: отличный трек от Туканлэш на Европе Плюс. Примадонна, 22 часа и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного отдыха. Продвигаемся потихоньку в сторону понедельника. Надеюсь, вы готовы к новой неделе, к новым свершениям. Ну, если что, завтра еще с утра подключайтесь. Подготовиться вам помогут ребята из бригады Вэл и Вики с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь у нас Temperance City. Немного рок-ритмов тоже добавим. Self-aware. И дождемся лирик аутентичная. Скоро-скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: А ваш организм готов к осени? Проверим. Полезные бархатные скидки в точной медицинской лаборатории «Сиэль-Лаб». С 13 по 17 сентября минус 50% на анализы при онлайн-оплате в мобильном приложении «Сиэль Прайм». Все для здоровья на выгодных условиях. ООО «СЛ Медикал Групп», Краснодар, Московская, 79.6, ОГРН 105-230-36-80-538, 18+.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кроно-Флор Риам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Вечная. Это лирик на Европе Плюс. Парень, который, наверное, уже поставил будильник на 5 утра на 25 сентября, чтобы прийти и выступить на живом завтраке Бригаду, конечно же, с 7 до 10. Живой завтрак 25 сентября. Клуб ВК Стадиум. Вход абсолютно свободный, так что всех ждем. А пока же продвигаемся далее вместе с Тейм Импалой и Дженни. Услышим Дракула. И дождемся Кирилики и Бамбалео. Скоро-скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Забота о здоровье. CL Clinic.
8: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
9: Гастроэколоноскопия во сне. По суперцене 17 тысяч рублей.
8: CL Clinic помогает точно всей семье.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
10: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
11: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
12: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная 176 и Московская 140Б.

выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205 35 59. 205 35 59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Только хиты без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Кэтс.

0: время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Cat Sunny, Robbie Plus и Animal. Ну, наверное, если проводить какие-то ассоциации с животными, то, скорее всего, все похожи сейчас больше на ленивцев под занавес выходных. Но зато отлично отдохнули, да, продвигаемся в сторону новой недели. Взбодриться завтра утром вам помогут ребята из бригады. Подключайтесь с 7 до 10 здесь на Европе Плюс, в Эл и Вики. Пока же здесь у нас один из участников живого завтрака бригады У. Это Тима Белорусских, услышим его вещицу «Мысли». И Миша Миллер, Алекс Вилея через пару минут. Бам-бам, дождемся.

Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: классно отдохнули. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас красивый трек от Dati, Take Me There. И дождемся до этого надо. Talk to you. Скоро-скоро.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: раньше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. Heaven and Kitten Aragon, I run. Слушаем Доминика Файка, Baby Doll. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это его.

0: декадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шагаем в понедельник, столица полночь.

0: много вкусных угощений. Плюсом оторвемся под лирика Айову Звонкова и Тиму Белорусских. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум». Начнем в 7 утра, вход абсолютно свободный. А что касаемо музыки, то услышим Роджер Санчес, легендарный хит «Lost», Тедди Свимса, «Soul», тему «Mr. Know It All». И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Привет всем и отличной ночи.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Авторитейл» на Ростовском шоссе 33. Только в сентябре. Особые условия на покупку в честь открытия. Пройдите тест-драйв и лично оцените динамику и комфорт автомобилей «Волга». Ждем вас в «Авторитейл» на Ростовском шоссе 33.

Sad Girls. Это коллаба в лице Биби Рекса и Дэвида Гетты. Дуэт, проверенный годами. И даже заявками на Грэмми в свое время на Ади, что Sad Girls не исключение. Также будет номинирована на следующую церемонию вручения. И очень надеюсь, что в этот раз, ну, все у ребят получится. Окей, уже 0:33 в столице. Предлагаю более

0: приготовил, так что смело остаемся с Европой плюс.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Тур Моторус».
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: слушателей, а его свежие треки собирают десятки миллионов прослушиваний на стримингах. Похоже, что имя Мизма стоит запомнить уже сейчас. Этот парень еще не раз появится на музыкальной арене. А в следующие 15 минут предлагаю послушать Two Colors и новинку Примадонна, чуть раньше Айова, которую мы услышим на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Хит мы, а раньше всех Рэй Далтон и Blade Running.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

прошло всего несколько дней назад, если мне не изменяет память, то 4 сентября, так что самое время знакомиться. Работа, да, работа очень достойная. Следующие на очереди девчонки из кей-поп группы IVE в составе Дэвида Гетты, хит Supernova Love, и услышим Temper City, Self-Aware.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, замолкаю на эти 30 минут, чтобы не мешать разговорами, а вот музыки насыплю с лихвой.

0: и Lil Nas X. Классная вещица. Start Walking. Вот такие планы на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если в чатик приходит сообщение 666, это означает на китайском «восторг». Все потому что «лиу-лиу» — это по-китайски 666, «лиу-лиу-лиу», а созвучно за словом.
0: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. «Лиу-лиу-лиу-лиу».
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.

где Европа Плюс и любимая музыка звучат в режиме 24 на 7. Там все наши музыкальные потоки разных стилей, подкасты всех наших шоу. Ссылка для скачивания есть на сайте europaplus.ru. Заходим и смело загружаем. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Армина Ван Бюрена и Шерандон Адель, In and Out of Love, крутейший дэнс-трек, а еще Дати, Take Me There. Только прежде Алекс

0: «Мощный взлет», «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Номер один. Шакира и Burna Boy. «Дай, дай». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Fall Down. Это Дивак на Европе Плюс. Столицы 2.33. Уверенно летим в новую рабочую неделю на старте понедельник, который встретим вместе с бригадой У, конечно же. Они знают, как нужно правильно задавать темп первому рабочему. Улетные игры, крутые подарки, сейф с деньгами и масса отличного настроения. Так что, кто желает прибыть сегодня на работу с улыбкой, то присоединяемся смело. Старт 7 утра по московскому времени. А пока ловим еще одну подборку, в которую вошли такие хиты, как Meet Me in the Dark от Ава, еще Сидерленд и свежая, задорная, вирусная вещица Ту-ту-туру. А еще Сони Фадера с порцией забойных танцев. Think About Us уже через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 287 от 23 января 2012 года.

А следующие 30 минут один хит за другим, только музыка и ничего лишнего. Обещаю, услышим Cat's Eye Animal. Еще появится